0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Всегда по пути. Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был самый.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в минувший четверг, пишет Белта. Президент выступил за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине, но при этом нужны и определенные гарантии. Он подчеркнул, цитата, «мир и только мир, но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть, потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси». Конец цитаты. Глава государства также констатировал, что Украина является разменной картой в большой игре. Тем временем, чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Необходимо выбирать только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности от неизвестного рельефа дна и до водоворотов. Также входить в воду нужно постепенно и исключительно в трезвом состоянии. А дети всегда должны находиться под пристальным присмотром. А еще очередной выпуск офицера факультета Генштаба Вооруженных сил состоялся в военной академии на этой неделе, сообщили в Минобороны. Торжественная церемония вручения дипломов прошла во Дворце Республики. С успешным завершением обучения выпускников поздравил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, сегодня на плечи выпускников ложится ответственность за повышение уровня боевой и мобилизационной готовности объединений, соединений и воинских частей, выучки и слаженности органов военного управления и войск, обучение их современным способом ведения вооруженной борьбы. При этом главный акцент нужно сделать на подготовке подчиненных офицеров. Будет подготовлен офицер, значит, будет подготовлен и его личный состав, отметил Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про рекорд, который установила компания Илона Маска, а еще про итоги испытаний мозгового чипа в Китае. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: SpaceX запустила на орбиту больше спутников, чем все человечество с начала космической эры. Исторический рекорд компании Илона Маска установила в этом месяце. Как пишут на официальном сайте, сейчас на орбите 15 262 аппарата. Тогда как суммарное количество спутников, которые вывели в космос все остальные страны и частные организации, 15 138 единиц. Успех стал возможен благодаря двум составляющим. Во-первых, это система связи Starlink, на долю которой приходится 75% запусков. Во-вторых, тяжелая ракета Falcon 9. В прошлом году ее отправляли в космос 165 раз, что также было рекордом в масштабах планеты. По словам Илона Маска, единственное, что ограничивает его компанию сегодня, это международное астрономическое сообщество, которое выступает против большого количества спутников на орбите. По их словам, они мешают смотреть на звезды. Тем не менее, в планах у американской компании до 2030 года вывести на орбиту 40 тысяч аппаратов.
0: Дело техники.
1: Парализованный мужчина в Китае смог снова ходить благодаря мозговому чипу. Как пишет агентство Синьхуа, в 2024 году пациенту вживили нейроимплант, который создали ученые Китайского института исследований мозга. Работает система так. Чип с электродами считывает сигналы головного мозга, которые передаются стимулятору спинного мозга, минуя поврежденный участок. В движение ноги приводит экзоскелет, который получает сигнал от чипа в голове. Правда, ходить мужчина стал не сразу. 5 месяцев он учился и тренировался. За это время часть нервных путей восстановила проводимость. По словам китайских ученых, раньше это считалось невозможным при хронических травмах. В статье уточняют, что это не первый пациент. Нейроимпланты сейчас успешно работают у 30 человек. Особенно эффективно система показала себя у людей с потерей разговорного навыка. Ученые добавили, главное достижение технологии в том, что она ставит под сомнение старое представление о том, что последствия хронических повреждений спинного мозга необратимы. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. 4-й международный антифашистский конгресс состоялся в Минске на этой неделе, сообщили в Минобороны. Главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. В нем приняли участие более 600 человек из 40 стран. Александр Лукашенко направил обращение к его участникам. Глава государства отметил, что нынешний белорусско-российский конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Июнь 41-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Глава государства убежден, что голос Конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны. Тем временем 13-й форум регионов Беларуси и России принимала столица на этой неделе, пишут Минск Новости. Мероприятие объединило более 1500 участников из двух стран. Главная тема – экономическое взаимодействие регионов, а основа – устойчивого развития Беларуси и России. Там обсудили промышленность, науку, медицину, а также агропромышленную кооперацию, предприятия двух стран и другие сферы. Особое внимание уделили вопросам продовольственной безопасности союзного государства. Добавлю, цель мероприятия – укрепление экономических позиций и усиление союзного государства. К слову, всего в форуме приняли участие более 70 регионов России. А еще прием документов для зачисления в первые классы продлится до 15 августа, сообщает телеканал ОНТ. В первую очередь принимают детей, закрепленных за конкретной школой. Предоставить нужно заявление, свидетельство о рождении ребенка и медсправку. За ходом приемной кампании родители могут следить онлайн. Информацию о количестве поданных заявлений и числе свободных мест можно найти на сайтах образовательных учреждений. Добавлю, записать ребенка в школу не по месту жительства можно с 17 августа, причем в порядке очередности, но приоритет у тех, кто подал заявление раньше. Это была программа «О главном». Нам слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Забирай рай» от Ани Лорак.

Эта история началась в 95-м, в Москве. Именно тогда молодая певица Каролина Куек впервые выступила под псевдонимом Ани Лорак. Детство у Каролины было трудным. Отец оставил ее, а мать круглосуточно трудилась, чтобы прокормить большую семью. В 6-летнем возрасте малышка оказалась в интернате, но даже это не сломило ее желание стать певицей и однажды выступить на большой сцене. За время своего пребывания в интернате она брала уроки музыки и участвовала в локальных конкурсах. Один из них и помог Каролине приблизиться к ее мечте. В 92-м на музыкальном состязании «Первоцвет» она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой, который увидел в девочке талантливую и перспективную певицу. Несколько лет спустя на одном из конкурсов Каролина вышла в финал с другой участницей с таким же именем. Чтобы не путать судей, Юрий предпринял экстренное решение и придумал псевдоним, который является именем певицы, но наоборот. Все в том же 95-м Ани Лорак попала в телепрограмму «Утренняя звезда», где получила первую известность в масштабе целой страны и заслужила звание «Открытие года». Этот период был действительно продуктивным для Лорак, ведь тогда же состоялся релиз ее первого альбома «Хочу летать», который продался тиражом аж в 6 тысяч копий. В конце 90-х вокалистка удостоилась звания самой молодой заслуженной артистки Украины, а всего через 5 лет стала послом доброй воли ООН. Впоследствии Каролина не раз проявляла свою творческую натуру и выпускала громкие хиты, которые сразу же влетали в ротации как на радио, так и на телевидении. Однако самый богатый на хиты год был 2016-й. Именно тогда на свет появились такие бенгеры, как «Разве ты любил», «Солнце» и, конечно же, «Забирай рай». Полная эмоций, боли, но внутренней силы песня легко покорила сердца слушателей – а потому стало хитом, услышать который сможем и мы прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Александром Турчиным во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Одна из тем, на которую акцентировал внимание президент – сельское хозяйство. Он отметил, что уже в ближайшее время начнется уборочная кампания. Глава государства потребовал, чтобы все комбайны были в рабочем состоянии, чтобы за каждой современной техникой были закреплены ответственные лица, включая специалистов, временно привлеченных с промышленных предприятий. Тем временем приемная кампания началась для абитуриентов-целевиков, пишет СБ «Беларусь сегодня». В этом году планируется набор около 6300 студентов. Лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Добавлю, информирование абитуриентов-целевиков в эту вступительную кампанию усилено. Заказчики обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Для удобства Минобразование также создает интерактивную карту целевых мест. А еще очередной выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил состоялся в военной академии в минувший четверг, сообщили в Минобороны. Торжественная церемония вручения дипломов прошла во Дворце Республики. В этом году 133 офицера получили степень магистра и нагрудные знаки об окончании факультета. 8 слушателей удостоены нагрудного знака за выдатное закончение военной навучальной установы, за высокие результаты в учебе. Особую значимость нынешнему выпуску придает юбилейная дата. В этом году факультет Генштаба отмечает 20-летие со дня образования. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном.

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Лето, пора отпусков. Но не все хотят проводить отдых в городе или на даче и выбирают поездки за рубеж. Однако не всегда отпуск за границей проходит так, как планируешь. Акклиматизация, местная кухня и другие факторы могут его подпортить. И если привезенные с собой лекарства не помогают, нужно обращаться в местные клиники. В таком случае хорошо, если есть медстраховка, пишет .бай. И сегодня о том, что нужно знать белорусам о медицинском полисе при выезде за границу. Итак, максимальный лимит ответственности страховщика или размер страховой премии зависит от территории ее действия. Размер страховки обычно составляет 30 тысяч долларов. Для стран с дорогостоящей медициной, как в Израиле и США, этот лимит может быть увеличен. Однако наполняемость медуслугами на эту сумму в каждой стране разная. Так, медпомощь за 30 тысяч долларов в Грузии и в США будет различаться и зависит это от медучреждения, а не от страховщика. Как пример, если счет медучреждением выставлен на 70 тысяч долларов, а страховая сумма по договору составила 30 тысяч долларов, то страховая компания покрывает ее в таком же размере. В этом случае разница в 40 тысяч ложится либо на пациента, либо на его родственников. Кстати, чаще всего причиной обращения белорусов за медпомощью за границей являются ОРВИ, травмы, переломы и пищевые отравления. Что касается возмещения расходов в случае смерти за рубежом, то стоимость репатриации в рамках медстраховки будет возмещена страховщиком. Но если полис турист не оформил, то все расходы, к сожалению, лягут на плечи близких. Добавлю, в Беларуси спрос на услуги добровольного страхования при выезде за границу постоянно растет. Так, с января по май этого года было заключено на 13 тысяч договоров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, планируйте свой отдых с умом, берегите здоровье и не забывайте о страховании. Это ваша гарантия спокойствия и уверенности. Пусть каждое путешествие подарит только яркие моменты, радостные встречи и новые впечатления. А любые непредвиденные ситуации останутся лишь небольшой временной остановкой на пути к незабываемым приключениям. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
0: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9:10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в минувший четверг, пишет Белта. Президент выступил за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине, но при этом нужны и определенные гарантии. Он подчеркнул, цитата, «мир и только мир, но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть, потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси». Конец цитаты. Глава государства также констатировал, что Украина является разменной картой в большой игре. Тем временем, чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Необходимо выбирать только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности от неизвестного рельефа дна и до водоворотов. Также входить в воду нужно постепенно и исключительно в трезвом состоянии. А дети всегда должны находиться под пристальным присмотром. А еще очередной выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил состоялся в военной академии на этой неделе, сообщили в Минобороны. Торжественная церемония вручения дипломов прошла во Дворце Республики. С успешным завершением обучения выпускников поздравил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, сегодня на плечи выпускников ложится ответственность за повышение уровня боевой и мобилизационной готовности объединений, соединений и воинских частей, выучки и слаженности органов военного управления и войск, обучение их современным способом ведения вооруженной борьбы. При этом главный акцент нужно сделать на подготовке подчиненных офицеров. Будет подготовлен офицер, значит, будет подготовлен и его личный состав, отметил Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про брутального гиганта от Haval и масштабное обновление семейства Audi A3. И это автоновости на Компас FM. Компания Haval готовит к премьере свой новый флагманский внедорожник, модель H10. Машина получится по-настоящему внушительной. Длина до 5,3 метров, ширина за 2 метра, а колесная база ровно 3. Дизайн выдержан в строгом брутальном ключе, при этом создатели не стали слепо гнаться за всеми трендами. Да, на крыше есть лидар для автопилота, а фары матричные. Но вместо модных выдвижных ручек тут стоят классические под естественный хват. Зато добавили выезжающие подножки, мощные рейлинги, а на распашной задней двери гордо красуется запасное колесо. В салоне без лишнего блеска, никаких гигантских сдвоенных экранов, только привычный и удобный планшет мультимедиа. На выбор предложат компоновки на 5 или 6 посадочных мест. Это полноприводный подзаряжаемый гибрид на выбор с 1,5 или 2-литровым турбомотором мощностью до 238 лошадиных сил. А благодаря солидной батарее флагман сможет проезжать на электричестве около 180 километров.
1: Автоновости.
2: А теперь перенесемся в Европу, где компания Audi выкатила масштабное обновление для всего семейства A3. Снаружи слегка изменилась графика ходовых огней и появились новые шильдики у спортивных версий. А вот внутри произошла настоящая революция. Дизайнеры полностью перекроили переднюю панель. Больше никаких раздельных экранчиков и отдельного пульта климат-контроля. Теперь на панели красуется огромный изогнутый блок, который объединяет виртуальную приборку 12-дюймового дисплея мультимедиа под единым стеклом. Но главная фишка новой трешки – это ее интеллект. Продвинутый круиз-контроль научился самостоятельно удерживать машину в полосе на скорости до 210 км в час. Если вы просто коснетесь рычажка поворотника, Audi сама аккуратно перестроится в соседний ряд. А автопарковщик теперь умеет запоминать маршрут длиной до 50 метров и парковаться без водителя в салоне. Можно управлять процессом удаленно. Под капотом обошлось без сюрпризов. В строю остались классические бензиновые турбочетверки и дизели мощностью от 116 до 150 сил. Зато серьезно прокачали гибриды. Их пиковая отдача доходит до 272 лошадиных сил. А на чистом электричестве они теперь проезжают солидные 143 километра. К европейским дилерам обновленное семейство приедет уже в середине сентября. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25. А еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру +375 33 615 102 5 или Telegram +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. 4-й международный антифашистский конгресс состоялся в Минске на этой неделе, сообщили в Минобороны. Главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. В нем приняли участие более 600 человек из 40 стран. Александр Лукашенко направил обращение к его участникам. Глава государства отметил, что нынешний белорусско-российский конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Июнь 41-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Глава государства убежден, что голос Конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны. Тем временем 13-й форум регионов Беларуси и России принимала столица на этой неделе, пишут Минск Новости. Мероприятие объединило более 1500 участников из двух стран. Главная тема – экономическое взаимодействие регионов, а основа – устойчивого развития Беларуси и России. Там обсудили промышленность, науку, медицину, а также агропромышленную кооперацию, предприятия двух стран и другие сферы. Особое внимание уделили вопросам продовольственной безопасности союзного государства. Добавлю, цель мероприятия – укрепление экономических позиций и усиление союзного государства. К слову, всего в форуме приняли участие более 70 регионов России. А еще прием документов для зачисления в первые классы продлится до 15 августа, сообщает телеканал ОНТ. В первую очередь принимают детей, закрепленных за конкретной школой. Предоставить нужно заявление, свидетельство о рождении ребенка и медсправку. За ходом приемной кампании родители могут следить онлайн. Информацию о количестве поданных заявлений и числе свободных мест можно найти на сайтах образовательных учреждений. Добавлю, записать ребенка в школу не по месту жительства можно с 17 августа, причем в порядке очередности, но приоритет у тех, кто подал заявление раньше. Это была программа «О главном». Нам слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Представим, что организация, в которой вы работаете, решила автоматизировать производство, перепрофилировать деятельность или снизить план работы. В этих случаях, как следствие, возможно сокращение численности или штата работников, пишет портал Майфин. И сегодня разберемся, как же выбирают тех, кого оставить, а кого уволить. Как рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облсполкома, при сокращении численности или штата работников в первую очередь сохраняют тех, у кого выше производительность труда и квалификация. Если показатели работников равны, преимущество на оставление на работе получают отдельные категории граждан, в том числе участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, инвалиды и другие категории, предусмотренные законом, коллективным договором или соглашением. Кроме того, Трудовой кодекс запрещает увольнение по сокращению отдельных работников, включая беременных, женщин с ребенком до 3 лет, а также одиноких родителей, воспитывающих малолетних детей или детей-инвалидов. Подход «кто дольше работает» наниматель может учитывать только как дополнительный критерий, если у сотрудников одинаковая производительность, квалификация и нет других законных преимуществ. Кстати, наниматель обязан не менее чем за 2 месяца до планируемого увольнения письменно уведомить работника, а также известить Государственную службу занятости о предстоящем высвобождении сотрудника с указанием его профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда. При этом каждый работник должен лично расписаться в подтверждении того, что ознакомлен с этой информацией. Кроме того, если работник на больничном или находится в отпуске, его нельзя уволить из-за сокращения штата. Нарушение этого правила значит, что его должны вернуть на работу. Таким образом, все эти меры направлены на то, чтобы процесс сокращения прошел максимально честно и гуманно. Ведь каждый работник заслуживает уважения и понимания. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
3: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве возможен дождь, а в Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 21 градуса тепла, а в Минске до 25. Ну а завтра в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве до 33 тепла, а в Витебске до 31. Ну а в Минске 35 градусов с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь. В Витебске и Могилеве до 32 тепла, а в Минске до 35. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.